2025 году на 67-й церемонии Грэмми получила заветную статуэтку в номинации «Лучший новый артист». Chapel Roan, хит под названием «Good Luck, Babe» уже через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: посодействуем мы. Поэтому, если нравится трек, тогда открывай europaplus.ru, раздел ТОП Клаб Чарт и жми лайк напротив трека. Ну а итоги недели Тимур Бодров подведет завтра, в субботу, начнет в 20:00 по московскому времени, поэтому пометь себе, чтобы не забыть. А следом, кстати, диджей Ритон и шоу Residence, где тебя будет ждать двухчасовой эксклюзивный электронный микс, так что присоединяйся к нашей вечеринке. Ну а прямо сейчас танцы продолжат Али Фарвин и Рене Миллер с треком Body Talk. Еще добавим немного кей-поп музыки, Чимин и трек Who, но сперва здесь Offenbach и Miles Away.
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Чангалам пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а самое главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим Лени, Калум Скотт и классная вещица Stay.

0: под названием Hollow буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет, а еще... Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет, а еще там суперакция. Два часа.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте. На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кстати, отменный весенний хит, который, кстати, Мари Краймбрери лично представила на Европе Плюс, приходила недавно в гости к бригаде У. Ребята запримерили трек, поболтали, одним словом, эфир получился, ну, классным, да. Как, собственно, и сам хит. И, кстати, запись эфира

0: треком Beautiful Places и послушаем музыки из Техаса. Post Malone, тема Cold уже вот-вот на Европе плюс.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинос». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Alok, Ziba и Portugal Women, Dive Into The Ocean. А до финала часа с нами Роджер Санчес, хит Lost, а еще акцент сэра Миша Миллер, работа под названием Don't Leave Kylie.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: с треком Broken Strings, а раньше всех на Европе Плюс Лиани и Имран, хит The Weeknd, только сперва. Алекс Мануилов спешит напомнить, что уже сегодня на Европе Плюс.
1: Алекс Мануилов.
2: Дебют недели, елка, проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет BTS Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion.

0: с потерей дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: On the Break of Dawn и послушаем Алекса Уоррена хит Fever Dream через 3 минуты.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Какие планы на майские?
1: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
0: Какие планы на майские?
3: На новой Весте. На природу вместе.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Vegas Steel, Brack 16, Pay to Exist. И все это мы послушаем уже вместе с Тимуром Бодровым, который через 10 минут будет здесь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
3: Кроме Лента Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
10: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода Джейку Сильвер Аэропорт в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Без остатка раствориться, да, и я мечтаю без остатка раствориться в своем диване сегодня вечером. Я уверен, вам знакома эта история, когда ты только...

0: оставлен на 4 утра. Ну и ладно, закончим с рубрикой «Добро пожаловаться». Давайте хиты слушать на Европе Плюс. Далее приготовил для вас одну из самых крутых, самых топовых песен сезона. Это «Baby Doll» от Доминика Фейка.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе.
6: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583 583.

0: музыки парня, который нам пришлось ждать 10 лет. Спасибо Бруно Марсу, ну и мы продолжим с крутыми девчонками. Скоро здесь Лорин и Warning Signs.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: трубку. А вот другой перекресток. ОГРС 127-0304-93. Москва, улица Среднеприятковская, дом 28-3-4.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот и новости, и долгожданный Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Началось объявленное Россией двухдневное перемирие. ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. И в России сегодня сокращенный рабочий день. Об этом прямо сейчас. Итак, объявленное Россией перемирие будет действовать сегодня и завтра. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии Дня Победы на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Бессмертный полк в этом году пройдет в очном формате в ряде стран, где проявляют к нему интерес. В России акция состоится в онлайн-формате. Цифровое шествие Героя Великой Отечественной начнется завтра в полдень по московскому времени. МОК оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Сохранены и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом ограничения для белорусских атлетов отменены. Ранее, напомню, Владимир Путин заявил, что многие международные чиновники продемонстрировали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя избирательные санкции против российских атлетов. ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. Дефицит кадров снижается, но рынок остается жестким. Как отмечается в резюме регулятора, безработица сохраняется на историческом минимуме, а рост зарплат по-прежнему устойчиво превышает рост производительности труда. В документе говорится, что дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала. При этом другие не спешат высвобождать сотрудников, поскольку ранее они столкнулись с нехваткой рабочей силы. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России. Основное время встречи, которая прошла накануне на стадионе в Краснодаре, завершилось со счетом 0-0. Как передает ТАСС, серии пенальти, точнее, оказались хозяева площадки 6-5, а в суперфинале «Краснодар» сыграет против столичного «Спартака», который в среду одержал победу над московским «ЦСКА» со счетом 1-0. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». А в России сегодня укороченный рабочий день, он должен быть сокращен на 1 час, поскольку эта пятница, 8 мая, является предпраздничной. Далее, в связи с празднованием Дня Победы, в стране будут 3 выходных дня подряд, 9, 10 и 11 мая. В этом году 9 мая выпало на субботу, в связи с чем дополнительный выходной перенесли на понедельник. Добавлю, что новая рабочая неделя начнется только во вторник и продлится всего 4 дня. Ну а следующие праздничные выходные в стране будут в июне на День России. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 62 копейки, евро также в минусе 87,89. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

И как я рад, что поеду в Ленинград. Ладно, я рад, что сегодня пятница. Впереди майские, отдыхательный сиквел. Но все-таки самое приятное, это то, что прямо сейчас на Европе Плюс стартует майское У! Майское У, привет, салам и Зен. И Зен это, кстати, по-хакасски. Привет, здорово. Я Тимур Бодров. Так, спасибо. Значит, чем с вами займемся? Конечно же, будем дарить подарки. Есть для вас, ребята, этим утром и кинопроектор, и смарт-часы, и лего-набор, и, конечно, приз денежный в игре на повышение. Значит, игра на повышение сегодня после 9:00. Сколько там сегодня? Какая сумма? О, сегодня там 7110 рублей. 7110 рублей. Когда услышишь эту сумму в ячейке, откроешь ее, нужно остановиться. Потом будет стоп-игра. В общем, звони в игру на повышение после 9. Сейчас в Москве 7:06. Всем майское У. Майское.

шашлыка, путешествия небольшого, встречи с сериалами или все-таки выспаться за весь год. Ну, помните, чего бы вы ни ждали, знайте, у нас на Европлюс идеальный саундтреск для ваших приключений. Значит, прямо сейчас I Can't Wait, Бобби Синклар и Кайзе. Ну и тему готовности к чему-то приятному продолжит Софи Элис Бэкстер. На очереди ее Ready for Your Love.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь! Акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Sunshine Band. Ну а мы на Европлюс, как любим диско, вы наверняка знаете, помните, убедились в этом 30 апреля. Пруфы, приятные воспоминания есть на нашем сайте, там выступление группы Гимми.
1: Гороскоп в майском У.
0: Man of the Midnight. Так, 8 мая сегодня, пятница, и овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно. Вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее. Многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: want you stay. Да, не против, что ты осталась со мной. Вот. А мы, ребята, все-таки давайте на месте сидеть не будем. Запланируем путешествие. Да, путешествие на майских. Хотя и в ближайшие минуты предлагаю нам с вами сгонять в один из городов российских. Вот, а на память о нашем совместном путешествии в игре «Кто куда» я подарю тебе смарт-часы. По-моему, классная перспектива. Если хочешь устроить это приключение, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Три недели.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе!
3: Только «Лада», только «Брайт Парк».
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготу. Льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Майское У на Европе плюс.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда и с кем? С Александром из Ростова-на-Дону. Саня, привет, доброе утро.
2: Да, доброе утро, привет.
1: Значит, майские вторые у нас на носу. И логичный вопрос. Вот, живя в Ростове-на-Дону, куда можно сгонять одним днем? Или куда ты, возможно, поедешь на вторые майские? Отдохнуть, развлечься.
2: Ну, я поеду в Приморск-Ахтарск. Это тут недалеко, 250 километров.
1: Сколько?
2: В сторону Азовского моря. Ну, примерно 250-300 километров.
1: 250 километров. Вот. Есть там куда пойти, да, отдохнуть? Бары, да, рестораны, отличная, курорты?
2: Отличная набережная, кафешки, рестораны. С дочкой пойдем прогуляемся. Тем более праздничная программа будет.
1: Отлично, отлично. Значит, а мы с тобой буквально на мгновение заглянем в другой известный российский город, в город Пермь. Пермякам привет. Вот, сейчас задам вопрос, посвященный Перми. Если ты отвечаешь правильно, забираешь смарт-часы. Итак, вопрос такой. Значит, в Перми мы, там есть уникальный арт-объект. По-моему, один из важнейших символов не только города, но и страны нашей. Вот. У этого арт-объекта легендарная надпись. Что это за надпись? Александр, скажи мне, пожалуйста. Значит, два варианта ответа. Там, значит, надпись «Счастье не за горами» или «Лучше поздно, чем никогда». Александр.
2: Ну, я думаю, счастье не за горами.
1: Браво! Абсолютно верно, счастье не за горами. Автор этого арт-объекта Борис Матросов, ему наши слова благодарности. Да, Саня, счастье здесь и сейчас. Прямо сейчас твои смарт-часы, это счастье, поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Вот, и перспектива приятных выходных. Спасибо тебе за то, что ты такой классный. Ростову-на-Дону привет и Приморско-Ахтарску тоже привет. Где ты будешь?
2: Спасибо вам тоже, всем
1: майские
2: привет.
1: Спасибо. Ребята, продолжаем майское У. Встречаем Джеймса Хайпа и Ким Петрос.
0: Майское У на Европе+.

0: Вот они, красавчики BTS. BTS, косметички которых, конечно, позавидует любая девчонка на планете и в стране нашей. Swim майскому. Далее предлагаю немного взбодриться. Продолжим энергично. Не пропустите историю Shut Up and Dance.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Неужели «Идеал» существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
19: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
20: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте!
22: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
23: 12+.

ребят, сказка без хэппи-энда. Это что, уха из золотой рыбки? Колобок превратился в сухарь, а принц без Золушки страдает от фуд-фетишизма. Но нет. Мы на Европлюс этого не допустим. Улыбаемся, пляшем и машем и телепортируемся во второй час майского утра.

0: столице 8.00. Европа плюс. И вот он здесь, Марат Бикметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Назван объем введенного в России жилья с начала года. В Центробанке сообщили о снижении напряженности на рынке труда, и аналитики выяснили, о чем мечтают россияне. Об этом прямо сейчас. Итак, Марат Хуснуллин назвал объем введенного в России жилья с начала года. За 4 месяца показатели достигли почти 29 миллионов квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 4,6%, уточнил вице-премьер. По данным Росстата, по итогам первого квартала был зафиксирован спад ввода жилья почти на 30%. При этом в отдельных регионах показатели росли. Например, в Москве отмечалось увеличение более чем на 5%. Синоптики скорректировали прогноз погоды в Москве на 9 мая. Днем воздух столицы прогреется до плюс 15 градусов. Будет облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что нижняя граница облачности будет находиться от 470 метров и выше, что позволит провести воздушную часть парада. В воскресенье и понедельник температура в столице немного повысится и в дневные часы составит плюс 16. В ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. Дефицит кадров снижается, но рынок остается жестким. Как отмечается в резюме регулятора, безработица сохраняется на историческом минимуме, а рост зарплат по-прежнему устойчиво превышает рост производительности труда. В документе говорится, что дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала, при этом другие не спешат высвобождать сотрудников, поскольку ранее они столкнулись с нехваткой рабочей силы. Аналитики выяснили, о чем мечтают россияне. В ходе опроса около 30% заявили, что хотят собственную квартиру. Четверть уверены, что их сделают счастливыми загородный дом, а 23% назвали мечтой автомобиль. Еще 15% указали на путешествие или переезд в другую страну. По данным исследования, среди других желаний – получение образования, открытие бизнеса, покупка зарубежной недвижимости, яхты и так далее. Но всего около трети россиян уверены, что их мечта сбудется. Мальдивы предложили россиянам значительные скидки на летний сезон на фоне снижения турпотока из стран Европы. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сезонное падение стоимости является привычной практикой для курорта, однако в этом году ценообразование дополнительно повлиял геополитический фактор. Аналитики туррынка уточнили, что средний размер дисконта на проживание сейчас варьируется от 20 до 40%. При этом в некоторых объектах размещения скидки достигают 50 даже 70%. Наиболее лояльную ценовую политику проводят отели категории 4 и 5 звезд. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе, 87.89. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: готовит нам Тиесто. После доминирования в хаос-музыке EDM нидерландский маэстро возвращается в этом году к истокам. Объявил о альбоме новом в транс саунде, звучании, да. Прямо сейчас аперитив этой пластинки, пока безымянный трек Beautiful Places. Вот. Но мы, ребята, как вы знаете, на одном жанре не зацикливаемся. Скоро в майском У крутой хип-хоп от Black Eyed Peas и превосходная поп-рок-новинка Fever Dream Алекс Уорна.
1: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.

0: Московский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтеррей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров, а также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
3: Майское У на Европе Плюс.

0: Допинг. Pump It. Идеальный трек, чтобы катапультироваться из кровати и долететь до майских. Обожаю этот трек. Так, ребята, сейчас у нас что? Сейчас у нас...
1: Гороскоп. В майском У.
0: 8 мая на календаре, пятница. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все

0: кардиолога. Fix your broken heart. Вот, 8.34 в Москве. Скоро будем взбираться по волшебному дереву и дарить подарки в честь старта в прокате фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, кино смотрим на больших экранах в эти выходные, а в эфире нашим выигрываем. Дарим вам кинопроектор и набор лего. Желаешь взобраться по дереву волшебному вместе с нами? Звони! 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Так, и мы тут у подножья волшебного дерева приветствуем игроков, наших путешественников, соучастников. Во-первых, это Соня из Санкт-Петербурга. Соня, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И вместе с нами также Алексей из Курска. Леша, привет. Привет.
3: Привет, привет.
1: Приветствую, ребята. Ну что, рассказывай, что мы с вами делаем. Ваша задача — взобраться на это самое волшебное дерево и открыть сокровищницу. Для каждого из вас подарки имеются. Кто соберется выше, получит кинопроектор. Финишировавший вторым получает конструктор Лего. Значит, что нужно делать, чтобы оказаться выше? Значит, вы сейчас будете поочередно в течение 40 секунд подбирать рифмы к слову «заклинанию». Например, если бы таким словом было слово «туман», то что было бы? «Туман», «банан», «капкан», «караван», «стакан», «таракан». Вот, чем больше слов, тем больше шансов на победу. Вот, последний закончил, победил. Вот. Ну что, готовы? Начнем, я думаю, мы с Сони. Сони раньше дозвонилась. Готова, Соня?
4: Да, да.
1: Значит, давай. Слово заклинания сегодня, которым нужно рифму подбирать, это слово «песок». Погнали.
4: Сок.
1: Сок. Дальше, Алексей.
3: Колобок.
1: Колобок, хорошо. Соня?
4: Гудок.
1: Гудок. Алексей. Леша.
3: Потолок.
1: Потолок. Соня. Что?
4: Колосок.
1: Колосок. Ладно.
4: Колосок.
1: Да. Алексей.
3: Свисток.
1: Свисток. И... Ну что, кажется, мы закончили...
0: Вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Все-таки победитель определился, и кажется, им таки стал Алексей из города Курска. Ему я под аплодисменты, с чувством, с толком, с расстановкой и улыбками вручаю кинопроектор. Ну и Соня, для тебя тоже есть подарок, как я и говорил ранее. Набор Лего твой. Спасибо тебе за красивую игру.
4: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо вам, ребята. Спасибо. Классных вам майских выходных. Ну и давайте в эти вторые майские заглянем в кино, посмотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Май.

0: Вот и мы, ребята, продолжаем плыть в сторону большого уикенда. Интересно, в каком стиле движетесь вы? У вас там что, спокойный дрейф по течению или все-таки активный заплыв? Мы, Европлюс, Майская У, я Тимур Бодров, далее плывем неспешно, кайфово, потому что далее слушаем превосходный хип-хоп номер «Лютер» от Кендрика Ламара и Сизы.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: меланхолия, Дульче, мелодия. Парень депрессивный, но песня у него красивая. Story of my life пел Кристиан Леонтью. Но мы, ребят, давайте все-таки не будем скисать. Мы же не сметана. Вот, летим в третий час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: И вот новости, и вот он, Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Учителям рекомендовали доплачивать за работу на ЕГЭ и ГИА. Опубликован график отключения горячей воды в Москве и в Мексике. Досрочно завершат учебный год из-за Мундиаля. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ГИА. Рекомендация разработана совместно с Рособорнадзором и профсоюзом работников народного образования и науки, сообщает ТАСС. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату ему денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или доп. Соглашении к нему по основному месту работы педагога. РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электричке в стране. При этом планируется масштабный запуск онлайн-продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, цифровые сервисы рассматриваются как дополнительный, более удобный для многих граждан вариант, но не единственный. Ранее, напомню, правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. К этому времени купить электронные билеты можно будет на все электронные электрички в России. В Мексике досрочно завершат учебный год из-за чемпионата мира по футболу. Занятия в школах закончатся 5 июня. Такие сроки обозначили в Министерстве просвещения страны. Согласно новому графику, административная работа в учебных заведениях завершится 12 июня. Власти заявили, что эти изменения не отразятся на качестве образования. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В Мундиале впервые примут участие 48 команд. Опубликован график отключения горячей воды в Москве. Жители столицы могут узнать, когда в их домах отключат горячую воду на портале mos.ru в специальном онлайн-сервисе. Горячее водоснабжение в мегаполисе отключают с 12 мая до конца августа, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. В этот период выявляются возможные ненадежные участки теплосети и своевременно устраняют неполадки. Максимальный срок отключения горячей воды в Москве – 10 суток. Больше 200 культурных площадок столицы подготовили мероприятия ко Дню Победы. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе. Москвичей и гостей столицы приглашают парки, музеи, театры, детские школы искусств и не только. Серия концертов пройдет 9 мая в музее-заповеднике Царицын, усадьбе Воронцова, Измайловском парке, на прочих площадках. Кроме того, можно будет заглянуть в кинопарк Москино, где в выходные пройдут интерактивы, квесты и мастер-классы. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74,62 рубля. Евро также в минусе 87,89. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: логопедов Мари Краймбрери. Краймбрери. Лавировали, лавировали, вылавировали. Так, далее один из моих любимых хитов в этом году. Добавим афробита в эфир наш утренний. Будет история Rain Dance от Dave & Tems. Ну и, конечно, расскажу, ребята, что день грядущий нам готовит. Скоро гороскоп.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу «Мозаика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210, ТЦ

0: Качаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

раз на сегодня рассказываю, что нас ждет 8 мая. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете о их мнении. Близнецы, возможно, встретитесь с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Дева, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, и вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолей, будьте настойчивее. Многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: ребята, демо-версия лета закончилась. После 27 градусов в Москве в эти дни плюс 15. Но солнечное безрассудство и летний вайб только что в нашем эфире. Jamaican Bam Bam. Трек от Ужели и Солта. Отличная работа, обожаю ее. Так, ну и это не все хорошие новости на данный момент. Впереди игра на повышение. А там... Не только базовая сумма для тебя, но и возможность забрать бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, хочешь сыграть на повышение? Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45

0: Какие планы на майские?
1: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
0: Какие планы на майские?
3: На новой Весте. На природу вместе.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Женя, привет, доброе утро, Евгений.
3: Алло, привет.
2: Приветики. Значит, Женя, скажи нам, пожалуйста, человек кузнец своего счастья или все-таки чему быть, того не миновать?
3: Чему быть, того не миновать.
2: Ладно. Я правильно понимаю, что ты сегодня, чему быть, тому не миновать, к игре нашей подготовился не очень?
3: Я готовился.
2: Окей, ладно, как хорошо ты готовился, сейчас проверим. Значит, ребята, знакомьтесь, это Евгений из Краснодара, и он герой нашей сегодняшней игры на повышение. Женя, скажу тебе сразу, у тебя ждет не только основная сумма, но и также бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, будем открывать ячейки, и там суммы одна за другой, также бонус, но и в любой момент может прозвучать слово «стоп игра». Если мы его услышим, все сгорело. И основная сумма, и бонус от Озонбанка. Готов ли ты начинать ходьбу по нашему денежному хранилищу?
3: Да, я готов.
2: Ну что, погнали. Открываем первую ячейку. Я думаю, даже можно и не спрашивать. Это
1: 2020 рублей.
2: Неплохая сумма для старта. 2020 рублей. Идем ли дальше мы, Женя?
3: Да, мы идем.
2: Окей.
1: 5220 рублей.
2: Вы посмотрите, 5220 рублей. Женя, что мы делаем?
3: Нам мало, мы идем дальше.
2: Какую?
1: 6570 рублей.
2: 6570 рублей. И посмотри, что здесь еще.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Вау, 16570. Идем дальше или останавливаемся? Ну?
3: Идем дальше.
1: 7110 рублей.
2: 7110 рублей. Но я бы мог предложить тебе идти дальше, но кажется, это финиш.
3: Я думаю.
2: Общий выигрыш твой, помимо основной суммы, в 7110 рублей. И еще бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Общая сумма 17 110 рублей. Возможно, тебе, Женя, было бы интересно узнать, какая ячейка была следующей.
3: Давай узнаем.
1: Стоп-игра.
2: Вот вовремя Евгений остановился.
3: Ну, я хорошо попал, на самом деле.
2: Хорошо попал. Не пропустил подсказку в 7 утра, Женя, и забирает свой выигрыш.
3: Не зря.
2: И сумму, и бонус от Озонбанка. Поздравляю тебя, Женя. Вот это победа. Желаю тебе классных выходных. Проведи их с удовольствием и, конечно, слушай Европу Плюс. Мы, ребята, продолжаем. Суперманки сдали и Амстердам.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: эмоциональном возрождении. Bibi Rexha, New Religion. Bibi Rexha, Faithless. Обожаю этот трек, ребята. Ну и давайте энергично финалить будем шоу. Скоро здесь Dark Souls и Барбара Стрейзен. Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
10: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Так здорово, что я отключу свой будильник на 4 утра. Вот, и впереди целых 3 дня выходных. Поздравляю вас с этим событием. Я Тимур Бодров, желаю вам классных выходных. Прощаюсь с вами до субботы в 20.00. Будем подводить итоги недели в танцевальной музыке. И вообще, кайфуйте, слушайте Европа+. У нас для вас еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. 13 аэропортов на юге России временно приостановили работу. Выросли траты россиян на кафе, рестораны и бары. И в России сегодня сокращенный рабочий день. Об этом прямо сейчас. Итак, 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. По данным Минтранса, приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Нальчик, Минводы, Сочи, Ставрополь и Элиста. Минтранс совместно с Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами корректирует расписание полетов. Сейчас специалисты анализируют работоспособность оборудования. В России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на резюме апрельского заседания Совета директоров Банка России. В ЦБ отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. Ранее в Центробанке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе. Траты россиян на кафе, рестораны и бары в первом квартале выросли на 3%. По данным аналитиков, средний чек увеличился на 9%. Более половины всех трат на общий пит приходится на 10 регионов, среди которых лидирует Москва с долей почти 20%. Москвичи тратят на один поход в кафе или ресторан в среднем 2111 рублей. Следом идут Подмосковье и Петербург. Исследование также показало, что траты в общепите в выходные дни почти на треть выше, чем в рабочие. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России. Основное время встречи, которая прошла накануне на стадионе в Краснодаре, завершилось со счетом 0-0. Как передает ТАСС, в серии пенальти, точнее, оказались хозяева площадки 6-5. Добавлю, что в суперфинале «Краснодар» сыграет против столичного «Спартака», который в минувшую среду одержал победу над московским «ЦСКА» со счетом 1-0. Ну а суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». В России сегодня укороченный рабочий день, он должен быть сокращен на 1 час, поскольку эта пятница является предпраздничной. Далее, в связи с празднованием Дня Победы, в стране будут 3 выходных дня подряд, 9, 10 и 11 мая. В этом году 9 мая выпало на субботу, в связи с чем дополнительный выходной перенесли на понедельник, 11 мая. Новая рабочая неделя начнется только во вторник и продлится всего 4 дня. Добавлю, что следующие праздничные выходные в стране будут в июне, на День России. Они продлятся 3 дня, с 12 по 14 июня, а перед этим будет 4 дня. Дневная рабочая неделя. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе 87,89. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Саша Гордеев. Всем чудесной пятницы.

0: на Европе Плюс, Baby Doll. Вот такими классными песнями будем снабжать вас в эту пятницу, 8 мая, 10 часов и 19 минут в Москве. Всем большой привет, доброго утра. Продвигаемся, конечно же, не скучно, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Стромайо, слышим Папа Уте и дождемся певицу Ёлку. Проще, скоро-скоро.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру.

Елка на Европе Плюс. Проще, да, все проще и проще заряжаться нам хорошим настроением. В большие выходные впереди. Пятница на календаре. И продвигаемся далее. Не скучно. Лучшие хиты здесь, в плейлисте Европе Плюс. Post Malone на подходе. Услышим Cold. И немного рок-ритмов тоже не помешает. Tokyo Hotel, California Nights. Совсем скоро.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льгот госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
7: Залог здоровья – чистота.
8: Порядок в доме – красота.
7: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
8: В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.

нет, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. С нами в это время Леони и Кэллум Скотт. Stay. Avalon Rockstar, Vertigo. Услышим Алоха, Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И много других отличных хитов тоже услышим.

0: жирумной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мира.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровень.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас, это Моц на Европе Плюс. Ну, посмотрим, сможет ли эта песня залететь сегодня в наш чарт. Еврохит ТОП 40. Уже совсем скоро появится Алекс Мануилов. Начнет подводить музыкальные итоги недели. В 14.00 подключайтесь обязательно. Послушаем лучшие песни на Европе Плюс. А пока же ждем Кайго, Stole the Show и Тиесто тоже с нами. Beautiful Places. Всем скоро.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 4505 Марджане 9. Телефон 4505 74.

0: Али Фарбен, Рене Миллер на Европе Плюс, Body Talk, ритмично продвигаемся далее в эту пятницу. Лучшая музыка, конечно же, с нами, майское настроение, я уверен, тоже. Так что Bruno Mars у нас в ближайшие минуты будет заряжать свой горячий хит I Just Might. И дождемся Сию, Шона Пола, Cheap Thrills через пару минут.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Бруно Марс на Европе Плюс и абсолютно майское настроение в его треке «I Just Might». «I Just Might», можно так сказать. Ну и еще больше отличного майского настроения заряжаем дальше. Певица Зиверт на подходе, услышим «Goodbye» и дождемся Eli Cherry «Safe Tonight» совсем скоро.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: Теперь заказывай доставку.
1: А вот Аргумент Перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Tonight. Это Eagle Eye Cherry на Европе Плюс. В финале часа. Ну, Tonight наступит совсем скоро. В общем-то, доберемся до вечера легко. До выходных тоже. Все это, конечно, под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.

0: час дня в Москве. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Добрый вечер всем. Добрый день всем. 13 аэропортов на юге России приостановили свою работу. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами и названы самые доступные направления для летнего отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, аэропорты юга России приостановили работу из-за повреждения оборудования в Ростове-на-Дону. Сейчас специалисты оценивают ущерб, сообщили в Минтрансе. Уточняется, что временно закрыты 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Нальчик, Минводы, Сочи, Ставрополь и Элиста. Десятки рейсов в южных аэропортах уже задержаны или отменены. Вылет ожидают тысячи пассажиров. Некоторых из них пересаживают на поезда и автобусы. Марат Куснулин назвал объем введенного в России жилья с начала этого года. За 4 месяца показатели достигли почти 29 миллионов квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 4,6%, уточнил вице-премьер. По данным Росстата, по итогам первого квартала был зафиксирован спад ввода жилья почти на 30%. При этом в отдельных регионах показатели росли. Например, в Москве отмечалось увеличение более чем на 5%. В Москве утвердили новый регламент работы курьерских служб. Власти ввели обязательную верификацию документов и ежедневный фотоконтроль доставщиков перед началом смены. Данные о работе каждого курьера теперь будут поступать в единую цифровую систему. Средства индивидуальной мобильности, велосипеды и мопеды курьеров должны быть в обязательном порядке оснащены IoT-модулями. Это ограничит их скорость до 25 км в час и сделает технически невозможным игнорирование медленных зон. Новое поколение навигации на общественном транспорте в Турции представили Яндекс.Карты. Мобильное приложение теперь ведет голосом по маршруту в реальном времени, подсказывает, как дойти до остановки, сколько ехать и когда именно выходить. Обновление будет полезно для всех, кто собирается в Турцию или окажется в этой стране проездом. Навигация работает на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Можно спокойно любоваться, например, видами Стамбула, а карты предупредят, когда пора выходить. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов рынка. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Добавлю, что тройка самых популярных направлений в летний период остается неизменной. Москва, Петербург и Краснодарский край. Также в лидерах Калининградская область, Татарстан, Дагестан и Осетия. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе 87 рублей 89 копеек. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем прекрасной пятницы.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс и Broken Heart. 13 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем хорошего дня. Продвигаемся далее. Скоро сыграем, кстати, в Кинокайф. Будем дарить вам пригласительные в кино, так что обязательно поучаствуйте. Это легко. Буквально минут через 15 сыграем. Пока же ждем French Montana, Ever Since You Left Me и Alok и Jess Glynn тоже здесь. Summer's Back уже через пару минут.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить и жения. Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: звучит странная фраза «автомобиль по цене бизнес-ланча». Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Русские бани на Малиновой». Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Европа.

0: F on the bit.
1: Стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Такая же стильная и полезная рубрика «Афиша» прямо сейчас от Марата Бекметова.
2: Афиша на Европе Плюс.
1: Привет, Марат.
3: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. Актриса Алина Насибуль.

Она дебютировала в качестве режиссера с фолк-хоррором «Шурале». Премьера картины совсем недавно состоялась на Московском международном кинофестивале. По сюжету Айша возвращается в родную деревню на поиски брата. Выясняется, что он работал на лесопилке и участвовал в вырубке священной рощи. Место, где по преданиям обитает дух Шурале. Погружаясь в атмосферу детских страхов и древних ритуалов, Айша осознает, что исчезновение брата связано не с криминальным миром, а с пробуждением древней силы, которая не прощает предательство корней. В Малом театре премьера Леша Кот выпускает «Песочного человека». Это сценическая версия одноименной новеллы Эрнста Гофмана. В год 250-летия со дня рождения писателя Малый впервые решил обратиться к его творчеству. Главный герой Натанаэль становится заложником собственных страхов и детских травм, из-за которых начинает видеть в окружающих людях зловещие образы песочного человека и его двойников. Между явью и реалистичностью исчезает хрупкая граница, отчего действительность предстает многогранной, туманной и загадочный. Авторы постановки сохранили авторский текст, но добавили хореографию. Начало спектакля в 18:30. В музее-квартире Владимира Немировича Данченко новая экспозиция «Эвакуация», выставка, посвященная жизни художественного театра и в первую очередь его создателя во время Великой Отечественной эвакуации в Нальчик. Экспозиция собрана из архивных документов, писем, фотографий, эскизов и показывает, как труппа продолжала выступать и выпускать спектакли даже в разгар эвакуации. Отдельный акцент сделан на творческих планах Немировича Данченко, его размышлениях о будущем МХАТа, переписке с актерами. Числяя в материалах эскизы и документы постановок, включая кремлевские куранты, фронты, русские люди. В столице продолжается фестиваль «Московская весна». В этом году его посвятили традициям разных регионов России. На площадках работают пространства для семейного отдыха, гастрономические зоны, ярмарки ремесленников. Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, народные игры, мастер-классы. Главной площадкой стал Тверской бульвар. Здесь есть большая гастрономическая зона с блюдами региональной кухни, открытой кухни, маркетом локальных производителей. Сегодняшний день на площадке посвящен блинам народов России. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, накануне выходных можно порадовать себя, выиграв пригласительный в кино. Здесь у нас в Кинокайфе. Смотреть будем новую картину «Опасные отношения». Прямо сейчас заходите к нам в группу ВКонтакте, официальную группу Европа Плюс ВКонтакте, и пишите в личные сообщения ответ на такой вопрос. В каком жанре снят фильм «Опасные отношения»? В каком жанре? Вариант первый – триллер с элементами черного юмора, или вариант второй – мелодрама. По-моему, вопрос очень простой, так что легко можно выиграть. Пишите нам в личные сообщения в группе ВКонтакте, официальной группе Европа Плюс, заходите. Не забудьте написать номер телефона и город, в котором вы живете. Удачи всем! Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы,

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Европа. Плюс.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, киноновинки. Это мы очень любим, не пропускаем. Кинокайф, спецпоказ, фильм будем смотреть «Опасные отношения». Раздаем вам пригласительный каждый день здесь в эфире, у нас на сайте europlus.ru. Сейчас вот свои места в зале готовы забронировать Ольга. Ольга, привет.
5: Привет.
4: Ну, вопрос к тебе только один, на который ты уже, собственно, ответила. В каком жанре снят фильм «Опасные отношения»? Триллер или мелодрама?
5: Судя по голосу и по музыке,
4: да.
5: Было, конечно, прикольно, если это была мелодрама, но да, судя по всему, это точно триллер.
4: Правильно, так и есть. Так что нервишки пощекотать сможешь себе в кинотеатре. Приходи к нам на Кинокайф 13 мая в кинотеатр Каро 17 Авиапарк. Я тебя поздравляю, два пригласительных у тебя. Ну и хороших выходных, Ольга. Классно тебе отдохнуть. До встречи в кино. Пока-пока.
5: Спасибо, хорошего дня.
4: И тебе. Пока. Кто тоже хочет получить пригласительные, еще есть возможность поучаствовать у нас на сайте europaplus.ru. Заходите, удачи всем.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, те, кто ждал Еврохит ТОП-40, в общем-то, ждать осталось недолго. Буквально 10 минут. Алекс Манойлов появится. 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же до финала часа Робби Вильямс, Supreme и Феликс Янишулс тоже с нами. Walk with me. Дождемся. Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовые еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Williams в финале часа, легендарная вещица Supreme. Ну а что будет легендарным в ближайшее время, сейчас узнаем от Алексея
1: что Манойлова. Что будет? Будут лучшие хиты недели, конечно, которые мы все голосуем денно и ночно на europlus.ru, да.

0: впереди 40 ударных треков, которые ты выбираешь и поддерживаешь, конечно же, на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, вспомним, на чем мы остановились неделю назад. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Или, может быть, какой-то другой хит сегодня будет выше всех. Но давайте ступенька за ступенькой отвечать на этот вопрос. И начинаем мы с 40-го места. Здесь хит, который три раза был номером один в Еврохит ТОП-40. И сегодня 40 недель в чарте. Ох, совпадение, 40 недель в чарте и 40-е место. Алекс Уорд.

0: Скоро 40-е место, и, возможно, кто-то подумал, что сегодня мы не встретим уже в чарте Европ Плюс клан Карусель Райд. Но не тут-то было. 40-го на 39-е плюс одна строчка по итогам этой недели. Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 38-м месте сегодня по итогам недели. Рэй, Where is my husband? Номер 37. Камрад, Be Mine. Вот с 30 на 36 Enema и EJ с мощным хитом Out of My Body. У следующего хита плюс 3 ступеньки. И здесь так, кто говорит, что когда создают музыку, никогда не думает о стилистике какой-то, потому что ей просто нравится быть свободной. Она чувствует и знает, что навешивать на свою музыку какие-то жанровые ярлыки, это значит ограничивать себя. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Короче говоря, свобода любимая Рэйвен Лене прямо сейчас на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. Love Me Not.
2: 35 место.

0: это лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ-40.
3: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь сегодня отметилась Ava Max. Kill It Queen. С 25 на 33. Ты

0: більше на одну сторінку Somber 12-12. У следующего хита плюс 4, да, плюс 4 позиции. До этого Авалон Рокстон, ну, нетрудно догадаться, что одного зовут Авалон, второго Рокстон. Правда, по паспорту Авалон это Валентин Хокферт, а Рокстон Эмиль Фогель. Они стали сотрудничать вместе в 2022 году во время локдауна в Амстердаме, когда почувствовали, что, ну, надо чем-то заниматься. И стали заниматься музыкой, и вполне себе удачно. Авалон Рокстон прямо сейчас. Vertigo.
1: 31 место.

0: 3 на 30 место Еврохит ТОП 40 Евро плюс Марии Краймбрери. Ну а на 29-м первая новинка недели. Впереди Тедди Свимс, Мистер Но и Тол. Тедди Свимс, один из принципов по жизни которого звучит так: чем честнее я становлюсь, чем тем честнее становится жизнь вокруг меня. Мистер Но и Тол впереди, но сначала самые заветные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тура не сталкивалась с таким отношением. Позже она, конечно, вышла на сцену, но призвала сотрудников не злоупотреблять своими полномочиями. А в соцсетях Карди добавила, что устала от публичных конфликтов. Цитата: «Я и есть драма, даже когда стараюсь ее избежать». Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана призналась, что Рокки закрыла ее своей уверенностью на съемках. А Сапроки назвал Риану волшебницей. Напомню, у пары также есть два сына, Риза и Риот. Cat's Eye выступит на American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в трех категориях, включая номинацию «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards вошли также Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Cat's Eye отметились на фесте Coachella с песней «Golden», причем без одной из участниц команды «Manon». Она, в свою очередь, недавно заверила фанатов, что счастлива и здорова.
2: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Ура!
8: Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего.

0: Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: вспоминаем хит, который в 2003 году рекордные 47 недель был у нас в чарте. Называется он «One Away You Are». Это «Da Buzz».
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Проба плюс — это Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И не забываем о тех, кто когда-то лидировал в нашем чарте. Ну, например, 47 недель в Еврохит Топ 40 продержался этот хит в 2003 году. Da Bass, One Away You Are. Но дальше как раз лучшие хиты прошедшей недели. И с 27 до 28 Fast Boy. Слушаем.
1: 28.

0: Это Фастбой у нас в Еврохитов 40 на Еврохит Плюс за неделю с 27 на 28 место. А вот на 27 строчке у нас остановились This Is и Теодора. Сегодня 15 неделя в Еврохитов 40, а лучшая позиция номер 13. This Is и Теодора с хитом Мелодрама уже скоро. Это Европа Плюс и... Еврохитов 40.
1: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.

0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели с 24 на 27. За эти 7 дней This is E, Теодора, This Feeling. Ну а в самое ближайшее не пропусти наш Еврохит прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. Все возможно уже через неделю, но прежде следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.

0: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

20 на 21 место. Еврохит топ 40, Европа плюс. А лучшая двадцатка уже впереди. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарт. Называется он Shape of a Woman. Сама Леди Гага прямо сейчас.

легко узнаваемая в любое время дня и ночи Леди Гага, Shape of a Woman, наш первый на сегодня еврохит-прогноз, в котором, я надеюсь, мы не ошиблись. Ждем Гагу в чарте Европ+.

0: хит-параде и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о тех, кто впервые появился в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Еврохит Топ 40.
0: Итак, новички недели на 29-м. Тедди Свимс, Miss I Know It All. Лучший дебют, 23 место, Second Voice, Let Me Be. А вот их мы сегодня не встретим. Heaven и Келлен Арагон, I Run. Хит, который продержался у нас в чарте 23 недели, называется он Wild, это Альберт Брайт. Ну а на вершине? На вершине пока Биби Рекса и Фейслесс, New Religion, но все может измениться в любой момент. Да, New Religion или кто-то другой, может быть Эбен, может быть Оффенбах, а может быть Лирик или группа BTS сегодня будут номером один. Ну, по крайней мере, прямо сейчас из списка мы исключаем Tokyo Hotel, потому что они на 20-м месте и сегодня 7-я неделя у нас в

0: Самый трек, который не прошел мимо чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. А на этой неделе с 15 на 19 место группа One Republic. Идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 18 позиция. Holy Flame. Тону, тону. На 17 строчке Алок, Зиба и Португал The Man. Dive into the ocean. По-прежнему на 16-м, как и неделю назад, Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть».
3: Каждый твой вдох я принимаю.
0: Следующий хит преодолел 6 ступенек плюс 6, но лучший взлет еще только впереди. Ну а на следующей строчке у нас тот, кто говорит, что погнаться за своими мечтами, а не за соперниками, и вообще воспринимать неудачи как ступеньки к успеху. Вообще надо учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. А он, скажу я вам, отличный мотиватор. Он это Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
2: 15 место.

0: Фарбен, Бонни Тайлер, также стремительно плюс 8 строчек за неделю у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Это самый крутой взлет недели. Аля Фарбен, Бонни Тайлер. Ну а сейчас пришло время узнать, кто чуть выше и кто оказался немного ближе к вершине.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13 строчка, Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. С 10 на 12 перемещается Кун.

11 место. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет. Будет лучше по итогам следующей недели. Ну, это лирик кассеты в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот на 10-й строчке трек, который всего три недели у нас в чарте. И уже так высоко. Впереди Gearbox, Graceland. С вами Европа Плюс и...

Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительство, обустройство дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Рекламная служба в Магнитогорске 20-66-66.

0: неудивительно, что 52 недели в Еврохит ТОП 40 в 2021 году. Это Hurts, это Redemption. Ну а следующий трек пока только может войти к нам в чарт уже, возможно, даже через неделю. Называется он Euro Summer Girl Trip. О, какие люди! Зара Ларсон и Шакира прямо сейчас.
1: Еврохит

0: мы ждем в чарте Европлюс в ближайшее время, да, Шакира, которая дала грандиозный недавно концерт в Рио, рекордное количество зрителей, 2 миллиона человек, правда, вход был бесплатный, но, тем не менее, отличный финальный аккорд концертного тура у Шакиры получился. Ну, а Euro Summer Girls Trip мы ждем в чарте Европлюс уже очень-очень скоро, надеюсь, этот трек отлично впишется в хит-список Европы+. Ну и продолжаем обратный отчет лучших хитов недели с 13 на 9, Offenbach, Miles Away.
1: 9 место.

0: На 8-й позиции сегодня Эмин. Hello, скоро услышим. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в 4 категориях American Music Awards. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминга.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
4: На новой Весте? На природу вместе.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Плюс и Еврохит ТОП-40. Лучшие хиты недели с 5 на 8 место. Эмон Халлоу. Ну, еще несколько ступенек, еще несколько строчек, и мы узнаем, кто же сегодня будет номером один, кто же сегодня будет выше всех. Развязка в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Седьмое место, и здесь Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Dave и Tens

0: 44 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Алан Уокер как сказал, что у него раньше не было интереса к музыке вообще, но теперь музыка значит для него все абсолютно. Ведь музыка может создать что угодно, от прекрасных песен до грустных, ну практически все. Алан Уокер, номер 4, ну а впереди лучшая тройка недели и со 2 до 3. Зейн, уже скоро Die For Me. Еврохит ТОП 40.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6, механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: справку. А вот другой перекресток. ОГРС 127-0344-93. Москва, улица Среднеприятниковская, дом 28-3-4.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Европа плюс.

42 на 3 место. Еврохитов 40 евро плюс Зейн. Die for me. Зейн, который, как он сам говорит, раньше слишком серьезно относился ко многим вещам, зато сейчас он более в полной мере наслаждается происходящим вокруг спокойно и по-взрослому. Die for me, Зейн. Ну что, скоро узнаем, кто будет номером один, но сначала вторая строчка. И здесь сегодня лидеры прошлой недели. Биби Рекса и Фейснес. New Religion.

0: не удержались на вершине. Бибирайса и Faceless New Religion. А впереди номер один Еврохитов 40 Европ плюс. Скоро узнаем, кто же сегодня выше всех. Ну а сначала еще раз наша лучшая ударная горячая десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Yearbox, Graceland. На девятой строчке Offenbach, Miles Away. С пятого на восьмое Эбон, Hollow. Седьмое место. Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Дэйви Дэнс, Rain Dance. Плюс 3 ступеньки, сегодня 5 место, Brax XTN, Paid to Exist. На 4 строчке Alan Walker, Broken Strings. Со второго на третье Zayn, Die For Me. Вторая ступенька, вторая строчка против первой неделю назад Bibi Rexha и Faceless, New Religion. Четыре недели, они выше всех. А начинали с 24-й ступеньки. Четыре недели назад. 24-е место, 14-е, 4-е. И сегодня номер один BTS, Swim.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

4 на 1 место BTS Swim. Следующие итоги Еврохит Топ 40, Европа Плюс через неделю. Так что не забываем поддерживать любимые хиты, любимые треки на europaplus.ru. Там же можно послушать и хиты сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра и, конечно же,

0: Музыка Let Me Be, это Second Voice на Европлюс. Сегодня в Еврохит Топ 40 лучший дебют, лучший старт, 23 место, неплохо для начала. Ну а завтра в 16.00 по московскому времени повтор хит-парада Европа Плюс. Мы еще раз пройдемся, пробежимся по ступенькам нашего чарта.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Европа Плюс.

0: сейчас номер один в Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Всего 4 недели у нас в чарте. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Соли Фадера, Хюжель, Ариана Гранде, которая готовит к релизу новый альбом. Все случится 31 июля. Гранде там появляется на лонгплее как и автор, как продюсер, а вместе с ней знаменитый Макс Мартин тоже будет. Альбом, как сказала сама Ариана Гранде, получился немного безумным. Заинтриговала. В общем, ждем релиз.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Сначала мы обязательно услышим сериал Дин Льюис, а затем мощные Nickelback и If Today Was Your Last Day.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Madness Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа Плюс. Лучшие

0: часах в Москве 17:00. Европа плюс. На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
1: Алекс, привет. Всем добрый вечер. Росавиация отменила ограничение полетов в аэропорты Юга России. Сегодня работа 13 авиагаваней была приостановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Сейчас авиакомпании подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Госкорпорация по организации воздушного движения готова обслуживать рейсы в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, а также Минводах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Цены на ремонт бюджетных и премиальных машин по ОСАГО в России сравнялись. Согласно нормативам, стоимость одного часа работ для отечественной «Лады» и немецкого «Порше» в Москве оказалась одинаковой – 900 рублей. Такой же тариф действует еще для нескольких десятков марок от «Geely Land Rover» до «Havail» и «Volvo». При этом реальные рыночные цены на кузовной ремонт заметно выше. Для массового сегмента они стартуют от 2500 рублей. В США арестовали 28-летнюю женщину, которая прикинулась 16-летним подростком. Она 2 недели ходила в школу. Кейси Классен поступила в школу в Нью-Йорке, представившейся ученицей 2010 года рождения. Директор заподозрил неладное, нашел ее настоящую страницу в соцсетях, выяснил, что у нее самой есть дочь. Мошенница призналась, что она пользовалась льготами, бесплатным проездом и питанием. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манула. Всем отличного вечера.
2: На Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Мадонна устроила неожиданный диджей-сет в клубе Эбби в Лос-Анджелесе в честь грядущего альбома Confessions 2. Вместе с ней за пультом стоял продюсер Стюарт Прайс. Мэдж также исполнила новые треки и в какой-то момент прокричала: «Я здесь, чтобы спасти вас!» Confessions 2, напомню, выходит 3 июля. Young Blood отыграл почти 2-часовое шоу на лондонской О2-арене. Он также пригласил на сцену одного из фанатов и устроил посвящение Оззи Осборну. В зале царила атмосфера единства, а зрители назвали концерт кардио-сеансом эмоций. Меган Зе Стеллион объявила о разрыве с баскетболистом Клеем Томпсоном. В соцсетях она обвинила его в измене и нежелании быть терпимым. Пары встречались чуть меньше года, успели купить общий дом и несколько раз вместе выходили в свет. В заявлении для прессы рэперша подчеркнула, что доверие и уважение для нее не просто слова. Североамериканская часть тура BTS в Тампе началась с рекорда, собрав 190 тысяч фанатов за 3 ночи. Зрители пели народную «Ариран» вместе на корейском. Во время концерта в городе специально подсвечивались здания и мосты в честь группы BTS. Тур продолжится в Мехико. В Мехико-Сити BTS выступают 7, 9 и 10 мая, а 16 мая концерты продолжатся в США. Сам же тур завершится 14 марта 2027 года в Маниле. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Фармен. Плюс 8 строчек. И сейчас 14 место в Еврохит ТОП 40. Самый крутой, между прочим, взлет недели. Ну, а завтра мы еще раз пройдемся по крутейшим ступенькам, по нашей крутейшей хит-лестнице чарта Европ Плюс. И стартуем, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Европа. Плюс.

0: Wanna Go Home, и просто стильный проект «Медуза». Ну а дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Алекс Уоррен, Дамиана Дэвид, Masked Wolf и тот самый хит, благодаря которому о нем узнали во многих странах мира. Впереди совсем скоро «Astronaut in the Ocean».
1: Реклама. Какие планы на майские?
2: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
1: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
3: На новой Весте? На природу вместе.
1: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Богдан Медведина, Европе Плюс, 17:48 в Москве. И уже совсем скоро Риана, но раньше Билли Айлиш, которая недавно заявила, призналась, что ее мечта поставить мюзикл. Мюзикл, причем о ее же собственной жизни. Но, как говорится, было бы желание, все остальное решаемо. Ну а мы уже через пару минут услышим Birds of the Feather на Европе Плюс, Билли Айлиш.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие

0: Ариана на Европе Плюс. В конце часа. Дальше мы идем только вперед. Конечно же, с лучшими хитами. И не пропусти свой любимый. Наверняка он уже совсем близко.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай, что у нас нового.
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. Летние шины в России дешевеют. В Москве ограничили скорость курьеров на самокатах и велосипедах. И в японском аэропорту начали работать роботы. Подробности далее. Дмитрий Песков опроверг сообщение об отзыве у иностранных журналистов аккредитации на парад 9 мая. Пресс-секретарь президента назвал эту информацию ложной. Он пояснил, что в этом году церемония несколько ограничена, поэтому был ограничен и состав журналистов. Аккредитацию получили все, кто будет осуществлять трансляцию, представители кремлевского пула и постоянно работающие с президентом иностранные СМИ. Ни одного случая лишения аккредитации не было, подчеркнул Песков. Средняя цена на летние шины для легковых автомобилей в России за год снизилась почти на 5% до 9900 рублей. В апреле прошлого года она составляла 10,5 тысяч, а до конца осени цена держалась выше 10. При этом всесезонные покрышки за год подорожали почти на 4%, а зимние выросли в цене на 1,5%. Эксперты связывают снижение с избыточным предложением на рынке, прежде всего из-за большого объема азиатской продукции. На Китай приходится около 75% импорта шин, в основном бюджетного сегмента. В Москве ограничили скорость передвижения курьеров на электросамокатах и велосипедах до 25 км в час. Новый регламент вводит персональную ответственность доставщиков. Они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Соблюдение скоростного режима станет технически обязательным благодаря специальным модулям. Данные о работе курьеров поступают в единую цифровую систему. Это позволяет оперативно применять санкции от штрафов до блокировки. Ежедневно в Москве доставляется более 700 тысяч заказов. Мировые цены на продовольствие растут третий месяц подряд, но темпы замедлились. В апреле плюс 1,5%, после 2,5% в марте. По сравнению с прошлым годом они выше на 2%. Индекс цен на растительные масла подскочил на 6% и достиг максимума с июля 2022 года. В первую очередь из-за пальмового, соевого и подсолнечного масла. На цены продолжают влиять высокие цены на удобрения и перебои с поставками, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива. В Японии начнут тестировать человекоподобных роботов для наземного обслуживания в аэропорту. Роботов ростом около 130 сантиметров задействуют на самых тяжелых участках погрузки и разгрузки грузовых контейнеров, а также перемещение оборудования на перроне. Ими управляют дистанционно операторы. Машины зеркально повторяют движение человека. Одна из главных причин – дефицит рабочей силы в японской авиации на фоне рекордного турпотока. Цель – не заменить людей, а снизить физическую нагрузку и поддержать сотрудников. И расскажу о курсах валюта на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов, больше музыки.

0: переживать и давай не ждать. Все, мы добрались до выходных дней. Дальше целых 3 праздничных дня. В общем, здорово. Завтра будем поздравляться. Ну, а сегодня будем отдыхать. Отдыхать вместе. Это Фомин. Здрасте. 18:19 в Москве. И мы с вами двигаем вперед. Я приготовил классную музыку. Осталось ее только послушать на подходе. Jonas Brothers и Sucker. Но прежде Tokyo Hotel и California Nights. А также Sophie and the Giants. Shut up and dance. Оставайся с нами.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» – огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу. Проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето! 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.

0: лучших треков этой весны. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России это Тиесто, который наконец-то вернулся с таким классным треком. И Бриана Грейс, которая дала этому треку превосходный, великолепный вокал. Beautiful Places для всех, кто со мной. Это Фомин, и мы с вами идем вперед в сторону субботы, в сторону 9 числа. И завтра мы будем отмечать великий праздник, но об этом чуть позже. Пока давайте заглянем в ближайшие 15. Биберекса и Fireless, New Religion.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супанэр.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Так, одну неделю, всего лишь одну неделю эти ребята были на первой строчке авторитетного Еврохитов 40. И сегодня все изменилось, а? Я, конечно, глубоко уважаю кей-поп, BTS, SWIM, но как? Как Биберекс и Файтлесс не смогли удержать первое место на этой неделе? Именно они прямо сейчас на радиостанции номер один в России, New Religion. Лично для меня это пока номер один. Я надеюсь, что все они еще вернут для себя. Поэтому ты можешь помочь europaplus.ru, заглядывай, голосуй. Ну а всем, кто пропустил сегодня обратный отчет, рекомендую завтра с 16 до 18 быть рядом со своим радиоприемником.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
1: Европа+.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 7 вечера в Москве. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Рассказывай, что у нас интересного.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. В Роскомнадзоре рассказали, что не блокируют сайт GitHub. Психиатры дали совет желающим уволиться после отпуска россиянам. И Пентагон начал публиковать файлы по НЛО. Подробности далее. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов из-за ограничений авиасообщения. С 10 мая назначат маршруты из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда. Также планируется оперативно увеличить количество вагонов в составах. Напомню, ранее работа 13 аэропортов Юга была приостановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Вокзалы работают штатно, поезда следуют по расписанию. Роскомнадзор заявил, что не блокирует сайт GitHub. Ведомство опровергло сообщение о начале ограничения доступа к крупнейшей платформе для совместной IT-разработки. В последние дни некоторые СМИ и профильные ресурсы сообщали, что доступность ресурса в России начала падать с 5 мая. В РКН подчеркнули, доступ к GitHub не ограничивается, а появившиеся данные не соответствуют действительности. Платформа остается доступной для российских пользователей. Психиатры дали совет желающим уволиться после отпуска россиянам. Поможет постепенная реадаптация. Специалисты объяснили, что острое нежелание возвращаться к работе – закономерная нейробиологическая реакция. Мозг сопротивляется переходу из состояния безопасности в режим нагрузки. За день-два до выхода стоит начать соблюдать рабочий режим сна. Уволиться, если желание уволиться не проходит через 1-2 недели и сопровождается апатией и бессонницей, это может быть клиническое выгорание. Пентагон начал публиковать обещанные Дональдом Трампом файлы по НЛО. На сайте ведомства появились десятки фото, видео и текстовых документов, а также свидетельские показания. При этом правительство США отмечает, что пока не может дать окончательного определения природе наблюдавшихся явлений. Напомню, что ранее Дональд Трамп обещал раскрыть информацию о внеземной жизни после того, как его предшественник Барак Обама признал факт существования неопознанных объектов. Реквизит со съемок нового сериала о Гарри Поттере оснастили чипами. Сделали это после того, как со сцены празднования Хэллоуина пропали тыквы, волшебные палочки и даже бутафорская еда. Warner Brothers создали специальный отдел для контроля за сохранностью предметов. За кражу грозит немедленное увольнение. Премьера нового сезона состоится на Рождество уже этого года. Съемки второго сезона стартуют осенью. Главные роли исполнили Доминик Маклокин, Алистин Стаут и Арабелла Стентон. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов, больше музыки. Всем отличного вечера. В Москве 19 часов и 3 минуты.

этот вечер ты проводишь с радиостанцией номер один в России. В столице уже 19:21. Привет, это Фомин. Мы с вами идем в сторону выходных дней. В столице, кстати говоря, выходные дни обещают быть не такими жаркими. Но надеюсь, что в твоем городе с погодой все в порядке. И, естественно, в порядке все с лучшей мировой поп-музыкой. Но я знаю, что предложить на ближайшие 15, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. Итак, The Second Voice и Let Me Be. Прежде отличный трек от Марка Дана и Джованни Риччи. Let me die.

0: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8 999 132 21 92. Имеется противопоказание.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

Стиль, который раздает The Second Voice и Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас, 19:35 в Москве. Классно, классно проводим этот вечер. Здорово, что вместе, здорово, что впереди выходные. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Мне тоже есть что предложить, например, в ближайшее время. Для тех, кто сейчас в пути, где-нибудь в столичных пробках, есть для вас отличный трек. От елки. Проще. Да, давайте проще. Давайте поаккуратнее. Ну и есть кое-что очень классно звучащее. И то, что добралось до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40. Это Эбон и его суперхит «Hollow». Скоро.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Снова солнце красное на небе высоко.
9: Снова дышится свободно и легко.
10: Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник.
11: В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей.
12: Жидкость для розжига с лютем 500 мл 42 рубля.
13: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

можно не расстраиваться уже, никуда не торопиться. Но ладно, сейчас все рассосется, сейчас все поедет, и можно будет спокойно куда-нибудь выбраться на дачу, например. Всем классных выходных. Об этом мы еще побеседуем чуть позже. Пока же, наверное, поддержу тех, кто, как и я, в данное мгновение еще трудится в офисе или где-нибудь еще. В общем, ребята, специально для вас до финала этого часа кое-что классное, да, практически эксклюзивное. Это Бритни Спирс и ее «Токсик». Но прежде Робин Шульц и «Топик». Buy one. Скоро все будет.

бывшем, ну и в настоящем по-прежнему суперзвезда. Это Бритни Спирс и Токсик в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше хиты «Обещаю», например, классный трек от The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like This. Прежде Artemas, I Like The Way You Kiss Me.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Классный бам-бам. Вечером в пятницу, правда ведь? Хьюжель и Солто на Европе Плюс прямо сейчас. Бам-бам или Jamaican. Ну что, продолжаем с вами в том же духе, с тем же напором, ну и в том же солнечном настроении, а? В общем, есть настроение, не только у меня, я уверен. Впереди выходные, впереди классная музыка, впереди суперхиты. Боб Синклар и Кайзе продолжат солнечную тематику, летнюю музыку «I Can Wait». Прежде Рэй Делтон и немножко гитарки классной, здоровской, прям такой звонкой. Все, как я люблю. All We Got. Ну и Алекс Уоррен с суперхитом. Каким? Оставайся, выясним вместе.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

летняя история, любимая моя история на данный момент. Боксинг Клары Кайза, I Can Wait. Надеюсь, и тебе эта история нравится. Ну и думаю, что в ближайшее время Боб Синклар что-нибудь еще подарит нам такое же классно звучащее. Кстати говоря, из классного. Бруно Марс, этот человек вообще не выпускает практически каких-то проходных треков, только суперхиты I Just Might, но прежде...

0: Nick Fake и Baby Doll.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: прежде. Классный трек, очень нравится. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Ну и музыка для тех, кто хочет поспокойнее. Brax XTN, Pay to Exist. И все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и

концерт в Бангкоке поедут наши слушатели. Увидят это грандиозное кей-поп-шоу от группы BTS Live Tour. Вот что значит вовремя попасть, вовремя дозвониться, ну и вовремя выиграть себе поездку. Swim, классный трек. Надеюсь, что они его живьем исполнят. Ну и я надеюсь, что это не последний Live Tour, а если точнее, 100% не последний. Поэтому следи за последними новостями на нашем сайте europaplus.ru, в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. В общем, мы всегда рады предоставить для тебя что-нибудь новенькое, свеженькое, классное, интересное, ну и далекое. Улететь куда-нибудь, посмотреть, поплясать и получить удовольствие.

0: нравится, может быть, кому-то не очень нравится, но отрицать то, что Тиесто гений транс-музыки, невозможно, потому что у этого парня просто огромное количество суперхитов, которые добрались до всех танцполов, до всех хит-парадов, ну, в общем, порадовали многие-многие уши, и продолжается это до сих пор, причем очень-очень уже давно. Тиесто — легенда. Брианна Грейс добавила этому треку своего шарма, да, вокал у нее просто великолепный, как мне нравится эта история. Beautiful Places только что здесь на Европе Плюс. Кстати говоря, реферанс тут раздает Фомин. Здрасте. Мы с вами двигаем вперед к полуночи в субботу. Субботу, которую мы так все ждем. Короче, в ближайшее время будет музыка. Мы этой музыкой насладимся. Ну и будем, естественно, готовиться к выходным дням вместе. Rehab, Pelican, Loco Loco. Но прежде Sugar Babes и Hole in the Head, а также Ebon с суперхитом Hollow.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Да будет так в ближайшее время. Трек, который совсем недавно еще, а если точнее, сегодня еще в обед был номер один в Global Chart страны Еврохит ТОП 40, теперь номер два, и это Biberex и Fightless New Religion. Раньше послушаем The Second Voice и кое-что поспокойнее Let Me Be.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа плюс. Лучшие мировые

Еще сегодня в обед этот трек был лидером нашего хит-парада. B-Rex'а, Fightless и New Legion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну а теперь это достойная вторая строчка нашего хит-парада. На вершину выбрались BTS и суперхит Swim. Кстати, если ты сегодня прозевал обратный отчет 40 лучших треков недели, завтра мы для тебя это дело повторим обязательно. С 16 до 18 по Москве здесь на Европе Плюс. Ну и, конечно же, ты это можешь посмотреть на Муз-ТВ завтра в 11. Не пропусти. В ближайшее время трек, который еще только собирается на вершину нашего хит-парада, это Хюжель и Солто, Чамайкен.

прямо сейчас на Европе Плюс. Бам-бам, Jamaican. Это Хюжель и Солто. Классный летний трек, который вот-вот нас уже прям вот запускает в лето. Ну и, собственно, синоптики говорят, что скоро тоже будет тепло. Скоро все уже устаканится и не будет таких перепадов. Плюс 28, плюс 13 днем. В общем, все будет в порядке. Лето не за горами. Ну и не за горами, естественно, супер классная музыка. Например, Кайга, DNCE с треком Dancing Feet. Но раньше, трек, который просто взрывал в свое время в оригинале, ну и сейчас в ремиксе от Disco Purple Machine звучит также круто. И, кстати говоря, эти ребята приезжали к нам в гости с акустикой, выступали. Забыл, europaplus.ru, зайди посмотри. Это Hurts, Wonderful Life, 25

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка, среди которой BTS и Swim. Раньше Unwanted и Ghost Town. Ну и один из лучших треков зимы этого года — это Post Malone Cold. Всем отличных выходных, с наступающим праздником, услышимся.

0: Жирумной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

проще, надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках. Вообще, чем проще, тем, конечно же, всегда лучше. Зачем усложнять жизнь себе, другим? Чем непринужденнее ты подходишь к ситуации, тем вообще меньше проблем, кстати. Да,

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать классную музыку в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Следовательно, остались только суперхиты в режиме нон-стоп. С нами Фьюжели Сольтостем и Джамейкан Бам-Бам. Не пропусти Кендрика Ламара и Сизе с историей Лютер. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Робстон с суперхитом «That You Go». Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Да, дальше будет больше топов и больше музыки. Один из лучших диджеев планеты Тиесто на подходе. Появится он в компании Брэнни Грейс со треком Beautiful Places. Прежде не пропусти Gym Class Hero с хитом на все времена и для всех поколений меломанов Cupid's Chokehold. А вот раньше всех встречай Зейна с проникновеннейшей историей Die For Me. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Beautiful Places от Тиесты Брайана Грейса. Трек занимает 15-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 по итогам недели. Но, учитывая то, как стремительно он движется наверх, думаю, это далеко не предел. Продолжай непосредственно влиять на расположение звезд в хит-списке, голосуя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Всю следующую 30-минутную подборку хитов можно брать и смело добавлять в свой личный плейлист. Все треки максимально крутые. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами группа «Моя Мишель» со свежей историей «На малиновой луне». Прежде здесь отметится «Now и The Warning» с новинкой «Tu Corazón». Лови Богдана Медведя с темой Broken Heart.
3: Feed your broken heart. Feed your broken heart.
2: Также в эти 30 минут только музыки не пропусти суперхиты от Black Eyed.

восхитительно. Вот слово, которое рождается в моей голове в момент прослушивания группы «Моя Мишель» в целом и нового трека «На малиновой луне» в частности. История просто изумительная. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Если хочется дэнс-попа, пожалуйста, овсяная тема «Can't Stop Thinking About You» на подходе. Если жаждешь винтедж-хауса, тоже welcome. Airbooks со стильной вещицей «Graceland» также совсем скоро. Ну а фанаты поп-рока и хип-хопа обрадуются вообще раньше всех, потому что через мгновение мы будем слушать Coldplay, Little Sims, Burna Boy или Ану и Тини с суперхитом «We Pray». Все это здесь, на Европе+. Будь рядом!

Stay Until The Last Song. Я не хочу идти домой. Можно ли остаться до последней песни? Это Медуз прямо сейчас. Конечно, можно. О чем разговор? Другое дело, что если слушать суперхиты здесь на Европе Плюс, то домой можно вообще не попасть, так как их огромное множество, и ставим мы их для тебя в режиме 24/7. Дальше будет больше хитов, больше музыки. Фрей Райтинг с темой Weekend с актуалочкой на подходе. Преславе Феликсиены проект шоу с вещицей Walk With Me, а также Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь на радиостанции номер 1 в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На ближайшие полчаса мы погружаемся в мир лучших хитов современности. И знаешь ли, в этом мире вот нет ни единого слова про какие-то там паузы или остановки, потому что ловить крутые ритмы будем в режиме нон-стоп. С нами Teddy Swims с темой Mr. Know It All. Встречали его Николом Скотта с вещицей Stay. В старте нового часа появится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Но это, как ты понимаешь, далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови Аксвелла Ингросса, Аннабель Ингланд и многих других. Делай громче.